0: 1929年，七岁的蔡妮跟随父亲蔡和森离开了祖国，来到了陌生的莫斯科瓦斯基诺国际儿童院。
1: Добро пожаловать, товарищ Цай Хасан, в нашу международную школу. Мы очень рады, что вы привезли свою дочь к нам, нашу международную семью.
2: Спасибо, делегата.
1: Наша международная школа позволяет лидерам международного движения революционного, у которых есть свои дети, приехать сюда. И поэтому они, мы их также рассматриваем как своих детей в нашей школе. Здесь, в этой... Очень многие дети не знают, нет у них связи с родителями, поэтому они очень многих мужчин и мальчиков зовут папой.
3: Йола.
2: Йола.
4: Я зовут Тафулико, все зовут меня Сяобао.
2: Сяобао?
5: Если я правильно помню, это сын Чан Тайлин.
1: У вас удивительная память, вы удивительный человек.
6: Я зовут Сисю.
7: Сисю?
6: 不是气球，是齐秋。我的中文名字叫舒和秋。
7: 我叫图雅。
2: 图雅，图雅，你的爸爸我认识。
7: 您认识我的爸爸？
2: 你的爸爸叫瞿秋白。
7: 不，你就是我的爸爸。
8: 爸爸，爸爸，
9: 爸爸，爸爸。
10: 哎，我就是你们的爸爸。你们都是我的孩子，孩子们，你们的爸爸献身于伟大的革命事业，不能经常来看你们。你们都是党的好孩子，你们在这里一定要刻苦地学习文化知识。等你们长大了，回到自己的祖国，做革命的接班人，好不好？